сообщили про направление Судистангус, вот у нас это уже морг на траушере, наверное, произвестили али локал. И были морг шинами локасы, альтахан морг сире, он фир как и фатфатин и альтахан морг сире, парад на лимар. А, for example, бахморка, айханака, оба друга альтаханка, да друга альтахан морг сире сире, наверное, удар лавост. Но это было пая мунту камеру бей, и после того, как я морг шинами афетаду. И дома, как я сказал, надо. И да, пусть я говорю, а у Адугус,

сообщил в эфире промотивные Астус-Истамбус, вот у нас это уже морг на трау еще, наверное, произвестие Аллокар. И были морг еще не было как-то, а там морг все, а он эфир, как и фатфатин, и там морг все, пара там не было. For example, Бахморка, Айханека, оба друга из Бертанга, Белуга, а там морг все селок не было, удар не то было. Пая мунту камеру бей, и после того, как вам мору с ним афетаду. И дома консуэна дэн. И да пусть дэрэ

0: Кирексина там обожаде Бауни Гомата Сирита Тимфал, но не было Афета Гавата Сауди Бакумда Сирина Уза Баткин Бисалма.
1: Ovintis, nem aki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.